0: Кракати дому, кракати горе, роцити горе, кракати дому, дому, дому.
1: За добро настроение и усмивки слушайте радио Party Mix 100% по фолк хитове до скъсване.